Оперативный FM.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Теперь немного информации о погоде в Карабалте и Почуйской области. На ближайшие дни тепло и солнечно. Температура будет постепенно расти до плюс 31-34 градусов. Но ближе к выходным погода немного остынет. Температура опустится примерно до 25-26 градусов. Возможен дождь. А дальше еще прохладнее. Около плюс 18, плюс 26 местами возможен небольшой дождь. Так что пока жара с нами, ловим тепло и заряжаемся хорошим настроением. Это Татина FM.
0: Включай, танцуй

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163 и 163. 0503-163-163.

0: Здоровье зубов в надежных руках.
1: Реклама.
0: 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Габриэль Гарсия Маркес.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
6: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
5: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
6: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
5: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
6: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
5: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
6: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
5: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
6: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
7: Радио «Татина» Джарнамах Змате 0505-0506.
2: Радио «Татина»
8: нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. 35-летняя женщина, родившая ребенка в общественном туалете возле многоквартирного дома в Кучкур-Ате, одна воспитывает двоих детей. Об этом агентству 24 сообщили в Ноокенском районном управлении труда, соцобеспечения и миграции. По словам завотдела по работе с детьми Телека Сатарова, муж женщины скончался в конце 2025 года из-за болезни. У них двое детей. Старшая девочка 2019 года рождения учится во втором классе, младший ребенок 2021 года рождения ходит в детский сад. По данным милиции, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. К другим новостям. Нацбанк предлагает создать в Кыргызстане систему быстрых платежей. Она позволит переводить деньги и оплачивать покупки круглосуточно в режиме реального времени, независимо от того, в каком банке обслуживается отправитель или получатель. Для обычных граждан это означает, что в будущем можно будет, например, быстро перевести деньги человеку в другом банке, используя номер телефона, QR-код, номер счета или банковской карты. Не потребуется разбираться, к какой платежной системе относится банк получателя. Система также создает единое пространство для оплаты через QR-коды. То есть один QR-код сможет использоваться для платежей между разными банками и платежными организациями. Кыргызстан занял первое место в медальном зачете всемирных игр кочевников. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 72 медали. В активе сборной Кыргызстана 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занял Казахстан, у него 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. Третье стало Россия, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. В пятерку лидеров также вошли Иран и Узбекистан. Всего в итоговой медальной таблице представлены 29 стран. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
5: Нам

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно,

0: милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Синиф.
1: Check it out.

0: Цитата.
1: Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, это превзойти его в вежливости. Генри Уиллер Шоу.
0: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram @огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич. Татина.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Переезд торговцев со старого Ужского рынка в новый комплекс за городом начнется в ближайшее время. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. По его словам, новый рынок готов на 90%. Перед переездом необходимо проверить инженерные системы и подготовить объект к зиме. Все торговые места внесут в единую электронную базу и пронумеруют. Оплачивать аренду предприниматели смогут через приложение «Тундук». Новый комплекс занимает 155 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены торговые и складские помещения, холодильные центры, спортивные залы, мечети, медицинские пункты. После переезда старый Ужский рынок планируют закрыть, а на его месте создать современную зеленую зону для отдыха. В Кыргызстане изменили начало и конец учебного года для учреждений среднего и начального профессионального образования. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Согласно документу, даты начала и завершения учебного процесса в колледжах, техникумах, лицеях и училищах страны теперь будут утверждаться по гибкой плавающей схеме. Ранее учебный год в образовательных организациях начинался 1 сентября и завершался 30 июня. Принятые изменения позволят учебным заведениям и министерству адаптировать образовательный график с учетом различных факторов. В Бишкеке с 23 по 25 сентября пройдет финальный этап республиканского конкурса «Учитель года». По данным Минпросвещения, в финале примут участие 133 педагога, прошедших областной и городской этап конкурса. Они будут соревноваться в 18 номинациях, среди них учителя начальных классов, кыргызского и русского языков и литературы, математики, истории, иностранных языков, естественно-научных и творческих дисциплин. Финал пройдет в три тура: педагогические ситуации, мастер-класс и урок. Участники продемонстрируют профессиональные знания, педагогические компетенции и практические навыки. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тыина, евро 101 сом 66 тыинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Радио Татина. Чарнама Хазматы. 0505-0506.
9: Татина FM.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков.

0: 63. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Дэнсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Дэнсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, одного желания мало. Именно по этой причине у меня их вагон и маленькая тележка. Если у тебя тоже, делай громче. Сегодня обсудим, как составить доску желаний, чтобы правильно визуализировать цели и добиваться их. Выдели время на постановку целей, четко сформулируй свои желания. Если сразу ничего в голову не приходит, открой колесо баланса, где отражены сферы жизни человека, и посмотри, какие потребности у тебя меньше всего закрыты. Закажи лист картона или пробковую доску, на которой будешь крепить визуал. Купи булавки, клей, карандаши, фломастеры и другие товары, включая готовые наборы карточек или наклеек. Если тебе хочется самостоятельно выбрать из почти безграничного многообразия именно те фотки, которые больше всего придутся по душе, беги в интернет, ищи классные картинки и кидай их на печать, в идеале в цвете. Каждую картинку нужно подписать, чтобы ничего не перепутать, и помнить, к чему ты идешь. Как говорят классики современности, любишь выражать свои желания намеком, люби и ждать, когда хоть кто-нибудь их правильно поймет. Карту не обязательно делать на листах или досках. Можно использовать приложение в телефоне. Названия перечислять не буду, их легко найти в поисковике. Выбирай, что тебе больше по душе. Мне еще нравится, что в этих приложениях каждое желание можно разбить на маленькие цели, шаги к достижению мечты. Это помогает не надеяться только на случай, а действовать, ведь под лежачий камень вода не течет. Каждый день смотри на свою карту, еще раз проговаривай цели, иди по шагам и отмечай достижения. Мозг устроен так, что когда мы на чем-то сосредоточены, он выделяет из окружающей среды информацию, которая поможет прийти к мечте. И помни, даже если твои возможности позволяют иметь только желание, это уже половина пути.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Дина. Только лучшее, только хиты.
1: Звездам не страшно падать.

0: комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
1: Реклама.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Зубная боль не терпит ожидания.
0: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
1: Реклама.
0: 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина ФМ». Включай.
5: Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0505 он Алмушич.
8: Радио Татина.
9: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке сотрудники УПСМ задержали водителя Honda Odyssey, который, по данным милиции, напал на мужчину после сделанного ему замечания. Как сообщили в пресс-службе УПСМ столицы, водитель, находясь за рулем, щелкал семечки. Один из граждан сделал ему замечание. По версии милиции, водитель отреагировал агрессивно. Сначала ударил автомобиль мужчины пластиковой бутылкой, затем вышел из машины и нанес ему удар в область лица. После этого он уехал с места происшествия. Сотрудники УПСМ приняли меры и задержали водителя, автомобиль которого водворили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в ГУМ УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством. В МВД призвали граждан соблюдать общественный порядок и уважительно относиться друг к другу. Новый автовокзал в Бишкеке будет введен в эксплуатацию в этом месяце, сообщили в пресс-службе управделами президента. В настоящее время на объекте уже завершено 95% строительных работ. Сейчас специалисты наводят последние штрихи, асфальтируют и благоустраивают прилегающую территорию. Напомню, общая площадь объекта составляет 30 тысяч квадратных метров. Автовокзал расположен на участке площадью 16 гектаров в северной части Бишкека по дороге в аэропорт Манас за селом Пригородное. Кыргызстан передал эстафету всемирных игр кочевников Татарстану, который станет хозяином 7-х игр. Церемония передачи состоялась накануне во время закрытия 6-х всемирных игр кочевников на ипподроме города Чолпон-Ата. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев передал представителю Татарстана КОКОР традиционный кыргызский сосуд с водой. Вода стала одним из главных символов всемирных игр кочевников. Эстафету приняли министр спорта России Михаил Дегтярев и раис Татарстана Рустам Миниханов. 7-е всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
3: Радио «Татина».
2: Нам по пути.

0: На заметку.
1: Женщины, как дети, любят говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Рекламная служба.
6: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
4: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долговечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересного вы услышите на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и...

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
4: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Одно слово может изменить твое решение, одно чувство может изменить твою жизнь. Один человек может изменить тебя. Конфуций.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарна махзмате. 0 без 4 без 0 без 10

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Таможенники пресекли канал контрабанды по сбыту синтетических наркотиков в Кыргызстан. Из незаконного оборота изъяли более 3 килограммов запрещенного вещества, стоимость которого на черном рынке превышает 15 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Московской области таможенники остановили автомобиль, в котором они обнаружили 3 прозрачных пакета с порошком. Установлено, что один из членов организованной преступной группы, 30-летний россиянин, замаскировал наркотики и передал его курьеру под видом легального товара для последующей доставки в Кыргызскую республику. Экспертиза показала, что в пакетах находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-ПВП». Правила обязательного страхования ответственности туроператоров перед туристами утвердил Кабинет министров Кыргызстана. Согласно постановлению, туроператоры должны обеспечить страхование туристов, медицинское, либо от несчастных случаев. Новые правила приняты в соответствии с законом о страховании и страховой деятельности и о туризме. Согласно расчетам чиновников, страховка для одного туриста должна стоить около 400-500 сомов в день или от 3000 до 10 тысяч сомов за весь тур. В профильном ведомстве считают, что общую стоимость путевки такая сумма увеличит не более чем на 1-2%. Постановление вступит в силу через 10 дней. 5-й народный Курултай пройдет 18 декабря в Бишкеке, указ подписал президент Садыр Жапаров. В Курултае примут участие 700 делегатов. Их выборы и проведение мероприятия будет координировать оргкомитет. К этой работе привлекут представителей государственных органов, органов местного самоуправления и экспертов. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тыина, евро 101 сом 66 тыинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: поддержка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Реклама.
3: Зубная боль не терпит ожидания.
4: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
5: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
6: Поторгуемся!
5: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
8: Татина FM.
9: Элиза, Кирилл, Вов.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Теперь немного информации о погоде в Карабалте и Почуйской области. На ближайшие дни тепло и солнечно. Температура будет постепенно расти до плюс 31-34 градусов. Но ближе к выходным погода немного остынет. Температура опустится примерно до 25-26 градусов. Возможен дождь. А дальше еще прохладнее. Около плюс 18-26 местами возможен небольшой дождь. Так что пока жара с нами, ловим тепло и заряжаемся хорошим настроением. Это Татина FM.

0: Офисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Зубная боль не терпит ожидания.
1: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
2: Реклама.
1: 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0553

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: поем, днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любит.
1: Цитата.
2: Способный человек страдает от желания стать еще более способным. Конфуций.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0506.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Максат Асаналиев назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности. Указ подписал президент Садыр Жапаров. Асаналиев 30 июня подал в отставку с поста генерального прокурора. После этого временно исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры был назначен Малик Бектурганов. В это время Максат Асаналиев работал исполняющим обязанности главы ГКНБ. В Кыргызстане резкий рост зарплат в госсекторе может усилить инфляцию, предупреждает Международный валютный фонд. По данным МВФ, на оплату труда работников государственного сектора сейчас приходится около 9,5% ВВП, что выше показателей стран региона с сопоставимой экономикой. В последние годы расходы государства на зарплаты составляли 8-10,5% ВВП. В фонде отмечают, что зарплаты госслужащих иногда несколько лет не меняются, а затем резко повышаются. Такой подход увеличивает нагрузку на бюджет и может создать дополнительное давление на цены. МВФ рекомендует повышать оплату труда учителей и медработников, но одновременно предлагает сдерживать расходы за счет сокращения административного персонала и более умеренного роста зарплат в органах госуправления. Гражданам Кыргызстана пока не требуется оформлять электронное разрешение КАЗ-ЕТА для въезда в Казахстан. Система продолжает работать в пилотном режиме. Разрешение не обязательно и плата за него не взимается. По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с 25 августа 2026 года вступили в силу законодательные нормы, создающие основу для поэтапного внедрения электронного разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: в условиях кризиса? Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
7: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: На заметку. На заметку.
1: Аквариумные рыбки скажут вам спасибо и станут бодрее, если вместо рыбьего корма получат к завтраку щепотку растворимого кофе.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram @огонек_169.
4: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
9: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Татьяна, ФМ.

0: Тина. Нам по пути.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Yeah.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. 35-летняя женщина, родившая ребенка в общественном туалете возле многоквартирного дома в Кучкур-Ате, одна воспитывает двоих детей. Об этом агентству 24 сообщили в Ноокенском районном управлении труда, соцобеспечения и миграции. По словам завотделом по работе с детьми Телека Сатарова, муж женщины скончался в конце 2025 года из-за болезни. У них двое детей. Старшая девочка 2019 года рождения учится во втором классе, младший ребенок 2021 года рождения ходит в детский сад. По данным милиции, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные меры. К другим новостям. Нацбанк предлагает создать в Кыргызстане систему быстрых платежей. Она позволит переводить деньги и оплачивать покупки круглосуточно в режиме реального времени, независимо от того, в каком банке обслуживается отправитель или получатель. Для обычных граждан это означает, что в будущем можно будет, например, быстро перевести деньги человеку в другом банке, используя номер телефона, QR-код, номер счета или банковской карты. Не потребуется разбираться, к какой платежной системе относится банк получателя. Система также создает единое пространство для оплаты через QR-коды. То есть один QR-код сможет использоваться для платежей между разными банками и платежными организациями. Кыргызстан занял первое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 72 медали. В активе сборной Кыргызстана 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занял Казахстан, у него 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. Третье стало Россия, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. В пятерку лидеров также вошли Иран и Узбекистан. Всего в итоговой медальной таблице представлены 29 стран. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиина, евро 101 сом 66 тиинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 3 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам

0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
4: Радио Татина. Нам...

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, если у тебя после встречи с ним в животе какие-то бабочки, а не тартар из лосося, фуа-гра и филе миньон, надо бежать от такого парня. Вот только на деле в отношениях все гораздо сложнее. Сегодня обсудим, как сохранить гармонию в паре, если девушка зарабатывает больше. Если женщина постоянно наступает на одни и те же грабли, беря на себя ответственность за финансовую стабильность в паре, скорее всего, у нее есть желание воспитывать, опекать, доминировать или же неотработанный сценарий из детства, когда мама была подавляющей. Может быть и так, что девушке очень нравится строить из себя спасателя, пытаясь решить проблемы мужчины, преследователям, постоянно его критикуя, или жертвы, строя из себя обиженку, которую не замечают, несмотря на ее усилия. При любом из этих раскладов в идеале пойти к психологу и поработать над собой. При такой успешной леди мужчина не всегда стремится зарабатывать больше по одной из причин. Его в целом все устраивает по жизни. Он не хочет развиваться и выходить из зоны комфорта. Психологически не вырос, имеет негативные денежные установки или вторичные выгоды. Ему может банально нравиться больше отдыхать, нежели работать. Отношения в таких парах рано или поздно приведут к неудовлетворенностям, созависимостям, потере уважения, дистанцированию или же ухудшению здоровья. Так что в идеале честно поговорить с партнером и прийти к тому, что будет устраивать вас обоих. Обсудите переживания без упреков, сравнений, претензий и обвинений. Говорите только о себе и своих чувствах. Внимательно выслушайте мнение любимого человека и предложите возможные варианты решения. Договоритесь, что с этого дня вы будете вместе вести семейный бюджет, если вам оно надо, и равноценно участвуйте в принятии финансовых решений. Даже если девушка зарабатывает больше парня, ей не стоит играть в отношениях роль мужчины и выполнять все его обязанности. Женщине нужно оставаться женщиной и давать мужчине возможность проявлять его мужественность. Не помешает и мотивация. Каждому будет приятно, если его не будут попрекать временными трудностями, а вдохновят на новые свершения. Ведь проблемы рано или поздно закончатся, а вот обидные слова останутся в памяти надолго. Помни, ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом смысл, если твой мужчина плачет?
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй по

my whistle, baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город

0: Роболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
2: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбем. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558 602 302. 0558 602 302. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
3: Зубная боль не терпит ожидания.
1: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
2: Реклама.
1: 4 сентября в районе Веселых Горок в Почтовом был утерян чип-ключ от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0505-220021. 0505-220021. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: и вывести из себя родителей. Джереми Кларксон.
1: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Переезд торговцев со старого Ужского рынка в новый комплекс за городом начнется в ближайшее время. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. По его словам, новый рынок готов на 90%. Перед переездом необходимо проверить инженерные системы и подготовить объект к зиме. Все торговые места внесут в единую электронную базу и пронумеруют. Оплачивать аренду предприниматели смогут через приложение «Тундук». Новый комплекс занимает 155 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены торговые и складские помещения, холодильные центры, спортивные залы, мечети, медицинские пункты. После переезда старый Ужский рынок планируют закрыть, а на его месте создать современную зеленую зону для отдыха. В Кыргызстане изменили начало и конец учебного года для учреждений среднего и начального профессионального образования. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Согласно документу, даты начала и завершения учебного процесса в колледжах, техникумах, лицеях и училищах страны теперь будут утверждаться по гибкой плавающей схеме. Ранее учебный год в образовательных организациях начинался 1 сентября и завершался 30 июня. Принятые изменения позволят учебным заведениям и министерству адаптировать образовательный график с учетом различных факторов. В Бишкеке с 23 по 25 сентября пройдет финальный этап республиканского конкурса «Учитель года». По данным Минпросвещения, в финале примут участие 133 педагога, прошедших областной и городской этап конкурса. Они будут соревноваться в 18 номинациях, среди них учителя начальных классов, кыргызского и русского языков и литературы, математики, истории, иностранных языков, естественно-научных и творческих дисциплин. Финал пройдет в три тура: педагогические ситуации, мастер-класс и урок. Участники продемонстрируют профессиональные знания, педагогические компетенции и практические навыки. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тиына, евро 101 сом 66 тиынов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 3 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Дэн Солук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Дэн Солук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Поторгуемся!
3: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: На заметку. На заметку.
1: Если тебе наскучили твои нынешние враги, и ты решила завести парочку новых, скажи двум своим подружкам, что они ужасно похожи.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. О способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Цитата.
1: От души посмеяться и волю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают пятерку. Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка.

0: Мир. Доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Рекламная служба. 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке сотрудники УПСМ задержали водителя Honda Odyssey, который, по данным милиции, напал на мужчину после сделанного ему замечания. Как сообщили в пресс-службе УПСМ столицы, водитель, находясь за рулем, щелкал семечки. Один из граждан сделал ему замечание. По версии милиции, водитель отреагировал агрессивно. Сначала ударил автомобиль мужчины пластиковой бутылкой, затем вышел из машины и нанес ему удар в область лица. После этого он уехал с места происшествия. Сотрудники УПСМ приняли меры и задержали водителя, автомобиль которого водворили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в ГУМ УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством. В МВД призвали граждан соблюдать общественный порядок и уважительно относиться друг к другу. Новый автовокзал в Бишкеке будет введен в эксплуатацию в этом месяце, сообщили в пресс-службе управделами президента. В настоящее время на объекте уже завершено 95% строительных работ. Сейчас специалисты наводят последние штрихи, асфальтируют и благоустраивают прилегающую территорию. Напомню, общая площадь объекта составляет 30 тысяч квадратных метров. Автовокзал расположен на участке площадью 16 гектаров в северной части Бишкека по дороге в аэропорт Манас за селом Пригородное. Кыргызстан передал эстафету всемирных игр-кочевников Татарстану, который станет хозяином 7-х игр. Церемония передачи состоялась накануне во время закрытия 6-х всемирных игр-кочевников на ипподроме города Чолпон-Ата. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев передал представителю Татарстана КОКОР традиционный кыргызский сосуд с водой. Вода стала одним из главных символов всемирных игр-кочевников. Эстафету приняли министр спорта России Михаил Дегтярев и раис Татарстана Рустам Миниханов. 7-е всемирные игр-кочевники пройдут в Татарстане в 2028 году. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 44 тыина, евро 101 сом 66 тыинов. Курс рубля 1 сом ровно, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.